0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся, с нами теплее. Радио родных дорог.

0: нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

Я каждый год забываю, что май в России – это не старт лета, а последний шанс выгулять зимний пуховик перед июньской жарой. Весна. Радио «Родных дорог».

0: Ямбург. Старое название города Кингисепп.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,8 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и Валерия Сюткина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: вечер субботы начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас!
2: Всем привет, это Ёлка!
3: Всем привет, мы группа Блестящие!
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Мичуринск получил свое название в честь ученого-селекционера Ивана Мичурина.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

мае на даче я чувствую себя героем хоррора. Открываю дверь в дом после зимы и молюсь, чтобы там не поселилась новая цивилизация пауков. Весна. Радио родных дорог.

0: В городе Великие Луки расположена одна из старейших бастионных крепостей России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

больше не... Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Коллеги, спасибо за фидбэк.
2: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: Торжок – город, чье гостеприимство и вкусные пожарские котлеты были прославлены в стихах Пушкина.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,3 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. ПВО за неделю перехватило и уничтожило не менее 3120 украинских БПЛА на территории России. Наибольшее количество беспилотников были сбиты 13 и 17 мая. 572 и 1054 единиц соответственно. Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны, подавляющее количество атак на минувшей неделе было совершено на европейскую часть России. Это самая популярная новость сейчас, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Между тем, российские военные за прошедшую неделю освободили 5 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. По данным военных, с 11 по 17 мая под контроль вооруженных сил России перешли 3 населенных пункта в Харьковской области и по одному в Запорожской области и Донецкой Народной Республике. Отмечается, что недели ранее, в период с 4 по 10 мая, российскими военными был освобожден один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Пентагон подготовил список целей для ударов по Ирану. Они будут атакованы в случае, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ возобновить атаки на страну. Как сообщает телеканал CNN, в американском военном ведомстве рассматривают в качестве целей объекты энергетики Ирана, а также элементы инфраструктуры. По информации канала, в воскресенье после возвращения из Китая Трамп обсудил дальнейшие шаги в отношении Тегерана с высокопоставленными членами своей администрации. Как отмечает сайт nsn.fm, американский лидер разочарован продолжающейся блокадой Армузского пролива и ее влиянием на мировые цены на нефть. Специалисты Роспотребнадзора отправляются в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола. Также будут переданы тест-системы и оказана материально-техническая помощь. Как сообщили в Роспотребнадзоре, группа специалистов и гуманитарный груз направят для проведения эпидемиологического расследования по просьбе угандийской стороны. Уточняется, что миссия связана со вспышкой лихорадки Эбола в соседней с Угандой Демократической Республике Конго и фиксацией первых случаев заболевания в самой Уганде. Последний в этом учебном году урок «Разговоры о важном» проводится для школьников и студентов сегодня. Он озаглавлен темой «Ценности, которые нас объединяют». Как сообщает проектный офис «Разговоров о важном», в этом учебном году во всех российских школах и колледжах прошло 32 занятия. На них студенты и школьники знакомились с работой космонавтов, спасателей, атомщиков, дипломатов, мультипликаторов и представителями других профессий. Для ребят были подготовлены видеоинтервью с участием 39 спикеров. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Открыть дачный сезон в мае – это героически протопить дом 3 часа, чтобы переночевать 1 ночь и уехать обратно в город с радикулитом. Весна. Радио родных дорог.
1: Смотрим.

0: Утро радио родных дорог. Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В АвтоВАЗе допустили создание беспилотного автомобиля в будущем. Об этом заявил глава компании Максим Соколов. По его словам, весь мир двигается в беспилотность, и наш производитель тоже не будет отставать. Соколов также отметил, что даже в сегменте бюджетных автомобилей модели «Лада» снабжены электронными ассистентами. Они призваны предотвращать ДТП и одновременно снижать нагрузку на водителя. Морское пассажирское сообщение вновь запущено между Сочи и Сухумом. В администрации Сочи пояснили, маршрут будет работать до осени. При этом график может корректироваться в зависимости от погодных условий. Планируется выполнение рейсов два раза в неделю, по вторникам и пятницам. Городские власти отмечают, что морское сообщение остается одним из востребованных направлений у туристов. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили ввести налоговый вычет на расходы, которые связаны с организацией и проведением свадебного мероприятия. Вычет предлагается предоставлять однократно, только в связи с регистрацией брака в размере фактических расходов, но не более 400 тысяч рублей на двоих. Получить вычет можно будет как в общем порядке по окончании налогового периода, так и досрочно. Новое аттракционное в московском парке «Остров мечты». Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
4: Если посмотреть на подмосковные озера с высоты, можно заметить подкову.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Российские средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над регионами России 50 украинских БПЛА. Как говорится в сводке Минобороны, в период с 9 вечера воскресенья до 7 утра понедельника силы ПВО сбивали беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской и Тульской областей, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. В МВД предупредили о новой схеме дистанционного мошенничества. Сначала аферист связывается с потенциальной жертвой в мессенджере и сообщает об утечке персональных данных. Затем некий представитель спецслужб сообщает о попытке от имени жертвы спонсировать террористов. Далее в дело вступает лжеследователь, со слов которого все накопления человека являются частью резервного фонда России. Эти средства мошенники просят обналичить и передать ответственному лицу для проверки. При этом жертву инструктируют, что нужно сказать работнику банка и как отвечать на те или иные вопросы, чтобы беспрепятственно снять деньги. Россиянам следует воздержаться от поездок в экзотические страны из-за распространения лихорадки Эбола. Такой совет дал Геннадий Онищенко. По словам врача, этот вирус очень опасен и заразен. При этом многое зависит не только от медицины, а прежде всего от бдительности человека и искренней заботы о своем здоровье. Если даже вы не в Африку поедете, все равно где-нибудь можете подхватить лихорадку Эбола, сказал Онищенко в беседе с РИА Новости. Ранее Всемирная организация здравоохранения определила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде как чрезвычайную ситуацию, имеющую международное значение. Более 7 тысяч человек эвакуировали после землетрясения на юге Китая. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Гуанси-Джуанском автономном округе. По данным местных СМИ, повреждения получили по меньшей мере 13 жилых домов. 3 человека числятся пропавшими без вести, 4 госпитализировали. Названа стоимость самого дорогого номера на время Петербургского международного экономического форума. Как выяснило РИА Новости, цена номера «Люкс» в одном из санкт-петербургских отелей на период форума составляет 898 240 рублей за одну ночь при одноместном размещении. При этом забронировать номер можно только пакетом на 4 ночи со 2 по 6 июня. В стоимость включены все удобства и завтрак со шведским столом. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Вы слушаете главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Столичный парк «Остров мечты» начинает подготовку к тестированию новых аттракционов. Поэтапное открытие 5 новых тематических пространств запланировано на лето. Флагманскими объектами парка развлечений станут 68-метровая башня свободного падения, гигантский маятниковый аттракцион с вращением на 360 градусов на уровне 10-этажного дома, монорельсовая горка со скоростью до 70 км в час и водный рафтинг с высоты 5-этажного дома. Диетологи напомнили россиянам о последствиях чрезмерного употребления клубники. Так ягода хорошо сочетается с молочными продуктами и может быть частью здорового рациона при отсутствии лишнего сахара. При этом эксперты предупреждают, людям с аллергией, индивидуальной непереносимостью или аллергическими реакциями стоит быть осторожнее с ягодой, ведь она может спровоцировать покраснение кожи, сыпь и другие неприятные симптомы. А следующая новость с пометкой «Как делать точно не нужно». В Тюмени привлекли к административной ответственности местного жителя. Он выбежал на взлетное поле и попытался остановить самолет, на который опоздал.
1: Ой, дурак!
0: За правонарушение мужчина получил штраф 3000 рублей. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
2: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
3: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле, еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
4: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
5: На кондитерской фабрике в городе Ялуторовск в советские времена выпускали знаменитые конфеты «Гулливер».
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 88,5.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 16 пассажирских поездов задерживаются из-за приостановки движения по Крымскому мосту. Как сообщили в Северокавказской железной дороге, время задержки составляет до 8,5 часов. Пассажирам, ожидающим более 4 часов, предоставили воду и питание. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Движение по Крымскому мосту закрыли накануне около 9 часов вечера и возобновили спустя почти 11 часов. Причины не назывались. Однако, по данным Минобороны, минувшие ночью силы ПВО работали над Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря. Всего за прошедшую ночь над регионами России было сбито 50 украинских БПЛА. Потери вооруженных сил Украины за минувшую неделю в зоне СВО превысили 6,5 тысяч человек, включая иностранных наемников. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочка. По его словам, наибольший ущерб живой силе был нанесен в зоне ответственности группировки войск «Центр», действующей на западных рубежах Донецкой Народной Республики и в Днепропетровской области. В России могут полностью отказаться от строительной документации в бумажном виде. Этого не исключил вице-премьер правительства Марат Хуснуллин. В интервью РИА Новости он отметил, что отрасль уже морально готова принять решение, чтобы с 2027 года не принимать документацию в бумажном виде. По мнению Хуснуллина, такие изменения заставят всех перейти на программные продукты для быстрого развития информационных технологий и повышения производительности труда. Москва, Московская область, Санкт-Петербург стали лидерами рейтинга регионов России по числу победителей Всероссийской олимпиады школьников. Как рассказал в беседе с РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов, в мае завершился очередной цикл Всероссийской олимпиады школьников этого учебного года. Москва с большим отрывом лидирует по количеству победителей и призеров финала олимпиады. Результат 1972 человека. В Подмосковье 578 призеров, в Санкт-Петербурге 344 человека. Министр добавил, что география Олимпиады с каждым годом охватывает все больше территорий. Президент США снова развлекается в своей социальной сети. На этот раз Дональд Трамп опубликовал сгенерированные ИИ-картинки на тему «Звездных войн». На одной из них он идет рядом с гуманоидом, у которого скованы руки и ноги. СМИ отмечают, что пейзаж вокруг напоминает штат Невада, где, согласно популярным теориям, в секретной зоне 51 американцы изучают инопланетных существ. В начале мая в США начали публиковать документы про НЛО. Уже обнародованы десятки фото и видео. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» перелетел в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: В мае я выхожу во двор, слышу запах черемухи и на секунду снова чувствую себя ребенком, у которого впереди целое лето, а не ипотека и два дедлайна. Весна. Радио родных дорог.
1: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Салават Юлаев – национальный башкирский герой. В его честь даже назван город. А что же занятного тут есть для туристов? Салават – один из значимых промышленных и культурных центров Республики Башкортостан. Одной из главных культурных точек притяжения является Салаватский государственный башкирский драматический театр. Он известен своими постановками далеко за пределами региона. Чтобы глубже понять историю города и Башкирии, стоит заглянуть и в городской краеведческий музей. Тут сотни занятных экспонатов. Ну а любителям живописи точно придется по вкусу Салаватская картинная галерея. Ее собрание – произведения современных художников региона. Многие туристы любят фотографироваться на фоне памятника дворнику. В народе его называют Герасим и Муму. Для прогулок и отдыха прекрасно подойдет парк культуры и отдыха имени Гагарина. Здесь можно насладиться и свежим воздухом, и зелеными насаждениями. А главный природный памятник Салавата – река Белая. По ней любят сплавляться местные любители рафтинга. Добраться до Салавата можно благодаря авто- или ЖД-транспорту. Ближайший аэропорт в Уфе. Она в 2 часах езды от Салавата.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
2: В Альметьевске находится главный офис компании «Татнефть».
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: наших дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Паскаля и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Проезда по Крымскому мосту ожидают более 300 автомобилей. Как сообщил штаб по ситуации на мосту, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 150 транспортных средств. Со стороны Керчи 200 транспортных средств. Время ожидания около часа, говорится в сообщении. Помимо этого, из-за приостановки движения по Крымскому мосту задерживаются 16 пассажирских поездов. Время задержки составляет до 8,5 часов. Как напоминает сайт nsn.fm, мост был перекрыт почти на 11 часов с вечера воскресенья. Сейчас движение открыто. Инфляция в России устойчиво замедляется. Аргументов в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики все больше и больше. В этом уверен министр экономического развития страны Максим Решетников. В интервью РБК он уточнил, что инфляция на 12 мая составляла 5,5% год к году. Это ниже уровня конца прошлого года. При этом глава ведомства подчеркнул, что снизить ключевую ставку побольше сразу и потом взять паузу или снижать постепенно – это исключительная прерогатива банка России. Коронавирусная инфекция и ее субварианты больше не несут серьезной опасности для человека. Об этом заявил доктор биологических наук, вирусолог Владимир Оберемок. В беседе с РИА Новости он пояснил, что во всем мире выработался коллективный иммунитет, так как большинство людей переболело или было вакцинировано. Все чаще заболевание протекает в легкой форме, сказал эксперт. При этом он не исключил, что со временем могут возникнуть новые варианты коронавируса с высокой летальностью, которые способны вызвать новую пандемию. Строительство скоростной автотрассы Джубга-Сочи отложено, как сообщил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин. Сейчас продолжается подготовка проектно-сметной документации, однако само строительство отложено на 1-2 года. В интервью РИА Новости вице-премьер уточнил, что проект разделен на несколько этапов, каждый из которых будет реализован в зависимости от наличия денег и исходя из экономического и транспортного эффекта. Более половины россиян считают искусственный интеллект умнее себя. Так на соответствующий вопрос ответили 54% респондентов. При этом 41% из них считают превосходство небольшим. Результаты исследования публикуют РИА Новости. Оптимистов эксперты насчитали порядка 30%. Они уверены в собственном превосходстве над ИИ. Специалисты считают, что в отношениях с искусственным разумом общество перешло от стадии «бояться или нет» к другой стадии «как использовать искусственный интеллект». А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: Вы слушаете

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Кайметов. Position number 2.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Всем привет, это группа «Дискотека Вариант».
2: Всем привет, с вами «Отпетые мошенники».
3: Всем привет, с вами группа «Фабрика».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: никуда, никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: «Годы России». Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Лазы – незаслуженно забытый автохтонный народ, а древние греки называли страну лазов Колхидой. В России, согласно последней переписи, 120 лазов, хотя, по словам специалистов, в реальности их намного больше – в 15-20 раз. Народ имеет собственный лазский язык, он родственный мигрельскому и входит в картавильскую языковую семью. У него существует три диалекта – вице-аркапский, ховский и латинский. До 18 столетия лазы исповедовали христианство, но под влиянием Османской империи происходит исламизация этноса. Сегодня примерно 80% народа придерживаются верований ислама суннитского толка. Остальные же сохранили христианские традиции. Основными занятиями лазов были рыболовство, скотоводство и сельское хозяйство. Выращивали рис, пшеницу и кукурузу, занимались садоводством. А еще важным занятием во все времена выступало табаководство. Лазские дома имели форму прямоугольника, часто были двухэтажными. Центральным пространством дома являлся семейный зал. Он служил основным местом собрания семьи. Ключевым элементом пространства выступал центральный очаг или камин. Основа рациона лазской кухни – продукты горной местности. Бобовые, зелень, капуста, кукуруза, а также субтропические фрукты и ягоды. А вот мясо, что удивительно, играет второстепенную роль.
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: Белорецк является единственным горным городом Башкирии.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.1 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 9». 1993 год.
1: Алена Апина. «Танцевать до утра».

0: родных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог».

детстве майские жуки казались мне чудом природы. А теперь я вздрагиваю, когда эта бронированная капсула летит мне в лоб на вечерней прогулке. Весна. Радио родных дорог.

студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте! Как и многие другие старые песни, композиция группы «Мираж» переживает новую волну популярности. Дебютный альбом группы «Мираж» «Звезды нас ждут» вышел в 1987-м. 5 песен на этой пластинке исполнила Наталья Гулькина, 3 – Маргарита Суханкина. Но последняя была студийной вокалисткой. На сцене с Гулькиной работала брюнетка Светлана Разина. И она была не только певицей, но и автором ряда песен. Для второго альбома она написала несколько текстов. Среди них был и «Новый герой». Дебютирует же песня в 1989-м. И сходу становится настоящим хитом советских дискотек. Я

0: Занятно, что в 1988 и студия Андрея Летягина, создателя группы, украли 4 новые песни, в том числе и «Новый герой». Осенью того же года наглые пираты выпустили их и выдали за новый альбом группы. Официально же композиция «Новый герой» вышла годом позже. А несколько лет назад на экраны страны вышел сериал «Слово пацана». В саундтрек к этому проекту вошли аж 5 песен группы «Мираж». Но наиболее часто из них в сериале звучит именно «Новый герой». Благодаря этому хит 80-х взлетел в современных чартах и вновь стал популярен на радиостанциях.
1: Фанатека на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
1: В городе Арзамас насчитывается 36 церквей и 4 монастыря.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,8 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио «Родных дорог» – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и Андрея Губина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: qui è Woody.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 37 россиян были задержаны в марте за поджоги объектов связи, транспорта и топливно-энергетического комплекса. Такие данные приводит Центр общественных связей ФСБ России. Отмечается, что значительная часть задержанных общались с девушками в группах знакомств в мессенджерах. По их просьбам они пересылали координаты объектов и свои адреса проживания. Затем эти люди попадали под влияние злоумышленников и, якобы во избежание уголовной ответственности за содействие противнику, их склоняли к совершению противоправных действий. Глава европейской дипломатии отказалась быть переговорщиком от ЕС с Россией. Как сообщает издание «Политико», Кая Каллас исключила себя от возможного участия в переговорном процессе. При этом издание отмечает, что переговорщиком от Европы может стать не представитель из стран-участниц Евросоюза. Самым большим препятствием для выбора переговорщика является неспособность европейцев договориться между собой, говорится в публикации. Тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения началась в Белоруссии. По данным Минобороны Республики, учение проводится в интересах повышения готовности вооруженных сил к применению современных средств поражения. Отмечается, что цель тренировки – совершенствование уровня подготовки личного состава, проверка готовности вооружений и военной техники к выполнению задач и организация боевого применения. Все средства передвижения в стране должны производиться и проектироваться на отечественном программном обеспечении. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он приехал в Нижний Новгород для участия в конференции «Цифровая индустрия и промышленная Россия». Общаясь с участниками форума, он отметил, что в стране допускается промышленная эксплуатация российского программного обеспечения к основным технологическим объектам, то есть к производству автомобилей, элементов космических аппаратов и самолетов. Жители 4 районов Хабаровска остались без горячей воды из-за повреждений на тепломагистрали. Как сообщает администрация города, сейчас специалисты компании «Хабаровские тепловые сети» устраняют повреждения надземного трубопровода, которое было обнаружено во время гидравлических испытаний. Власти города пообещали восстановить подачу горячей воды до конца дня. Исполком Международной федерации гимнастики допустил российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном. Решение распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» перепрыгнул в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как кавказский кефир вдруг стал довольно модным трендом? Об истории айрана расскажу прямо сейчас. Айран – кисломолочный напиток, который популярен у тюркских, кавказских и балканских народов. Как и тан, на вкус он напоминает соленый кефир с привкусом молочной сыворотки. Кстати, как говорят на Кавказе, в любой непонятной ситуации пей айран. Он придает силы, заменяет воду и пищу и даже бодрит. Никто не может сказать, что же появилось раньше, закваска или айран. На Кавказе, кстати, любят рассказывать о том, что рецепт айрана им был послан с небес. Впрочем, есть и более приземленная версия. Говорят, изобрели его тюркские кочевники. Им в условиях постоянных разъездов требовался напиток, который утоляет жажду и долго хранится. По словам историков, появился первый айран около 1500 лет назад. Так, кочевники заметили, что если в молоко добавлять специальную закваску, то начинается процесс скисания, а молоко приобретает приятный вкус и долго не портится. Вот и был выведен первый рецепт айрана. Он пришелся по душе кочевникам и быстро разошелся по всем горным территориям.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
4: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
5: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: Клинская земля – родина стеклянных елочных игрушек России.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102 и

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то пара.

Майский загар – это когда ты весь день провел на солнце, а к вечеру у тебя покраснели только нос и левое ухо. Весна. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Бильярд. Как эта забава покорила буквально весь мир. История бильярда насчитывает тысячи лет. Многие удивятся, но забивание шаров палками – одно из первых спортивных состязаний, которое придумали люди. Первые изображения таких соревнований относятся ко второму веку до нашей эры и были найдены в Египте и Греции. О том, кто придумал игру в современном виде, до сих пор ведутся жаркие споры. Британцы и французы оспаривают первенство изобретения и ссылаются на исторические документы и гравюры. История бильярда как настольной игры начинается в Европе в 15 веке, во времена Людовика XI. Монарх не мог играть на поле, потому что страдал от боли в спине и приказал создать кабинетный вариант любимого развлечения. Поэтому 1469 год – это дата появления первого бильярдного стола, который похож на современный. Игра довольно быстро распространилась среди европейской знати. В России бильярд появляется благодаря Петру I. Царь привез из Нидерландов стол и установил его в приемной, чтобы подчиненные в ожидании аудиенции могли совершенствовать свое мастерство. В СССР же бильярд долгое время не считался официальным видом спорта из-за общепринятого мнения о его равенстве с азартными играми. И только в 1989 была создана первая федерация бильярда.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: В городе Волхов построили первый в России алюминиевый завод.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Алсу и Светы. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. У Москвы самые серьезные ожидания от предстоящего официального визита Владимира Путина в Китай. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Общаясь с журналистами, он отметил, что любой контакт президента России и председателя КНР способствует созданию нового импульса для расширения отношений двух стран. Песков также напомнил о том, что помимо торгово-экономического взаимодействия, стороны активно развивают диалог в области образования, медицины, культуры и по другим направлениям. По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом с 19 по 20 мая. Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вышел из СИЗО. Как сообщают украинские СМИ, залог за него внесен в полном объеме. Это 3 миллиона 100 тысяч долларов. Ермак уже подтвердил журналистам, что не ожидал, что за него внесут залог так быстро. 11 мая антикоррупционная прокуратура Украины предъявила Ермаку обвинение в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд страны 14 мая отправил экс-главу офиса Зеленского под стражу с возможностью внесения залога. Маловероятно, что лихорадка Эбола попадет в Россию. Об этом заявила профессор-вирусолог Елена Малинникова. В беседе с RT она отметила, что эта инфекция встречается в мире достаточно часто. В Африке это распространенное явление, и местные работники здравоохранения и волонтеры из других стран прекрасно знают, как с ней бороться, подчеркнула эксперт. При этом она уточнила, что в России есть специалисты, которые занимаются этой лихорадкой. Также в стране действует так называемый санитарный щит. Единые учебники по обществознанию для 9-10 классов появятся в российских школах с 1 сентября этого года. 11 классы перейдут на новые госучебники обществознания с 1 сентября 2027 года. Ранее в Минпросвещение сообщили о том, что главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9-11 классов стал заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев. Стадо коров напало на пожилую пару в Австрии. По данным полиции, инцидент произошел накануне в Восточном Тироле. Пара шла по тропинке вдоль реки Изель, недалеко от пастбища. По причинам, которые до сих пор неизвестны, стадо коров внезапно напало на туристов. 67-летняя женщина получила настолько тяжелые травмы, что скончалась на месте. Мужчину на вертолете доставили в ближайшую больницу. У полицейских пока нет возможности допросить потерпевшего, чтобы понять, что именно произошло. А популярные телеграммы канал radio.nsn перелетел в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
0: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
2: Всем привет, это Согдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: никуда, никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
4: Коллеги, спасибо за фидбэк.
5: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: Город Иваново после Октябрьской революции считался третьей пролетарской столицей после Москвы и Петрограда.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: железных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.
1: Алло.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

я каждый раз удивляюсь, как быстро заканчиваются праздники и как медленно заканчивается майонез после шашлыков. Весна. Радио «Родных дорог».

0: Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Салават Юлаев – национальный башкирский герой. В его честь даже назван город. А что же занятного тут есть для туристов? Салават – один из значимых промышленных и культурных центров Республики Башкортостан. Одной из главных культурных точек притяжения является Салаватский государственный башкирский драматический театр. Он известен своими постановками далеко за пределами региона. Чтобы глубже понять историю города и Башкирии, стоит заглянуть и в городской краеведческий музей. Тут сотни занятных экспонатов. Ну а любителям живописи точно придется по вкусу Салаватская картинная галерея. Ее собрание – произведения современных художников региона. Многие туристы любят фотографироваться на фоне памятника дворнику. В народе его называют Герасим и Муму. Для прогулок и отдыха прекрасно подойдет парк культуры и отдыха имени Гагарина. Здесь можно насладиться и свежим воздухом, и зелеными насаждениями. А главный природный памятник Салавата – река Белая. По ней любят сплавляться местные любители рафтинга. Добраться до Салавата можно благодаря авто- или ЖД-транспорту. Ближайший аэропорт в Уфе. Она в 2 часах езды от Салавата.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Железобетонный мост в Цивильске возводили немцы. Он первый в Чувашии.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,0.

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Читай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Не менее 66 частных и многоквартирных домов в Севастополе повреждены в результате массированной атаки вооруженных сил Украины в ночь на воскресенье. Пострадали также более 30 автомобилей, сообщил сегодня Департамент общественной безопасности города. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Всего за время атаки военные перехватили 64 дрона. В ночь на 17 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что никто из людей не пострадал. Один из дронов повредил высоковольтную линию, из-за чего в разных районах города возникли перебои с электроснабжением. В ту же ночь военные отразили самую масштабную атаку на столичный регион. На подлете к Москве было уничтожено более 120 беспилотников, заявил Сергей Собянин. Пострадали 12 человек. В Московской области 3 человек погибли, еще несколько пострадали. Москва не получала от Киева каких-либо сигналов о готовности к новому раунду переговоров по урегулированию конфликта, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин. Он отметил, что Россия и Соединенные Штаты находятся в постоянном контакте, в том числе по украинскому вопросу. По словам дипломата, Киев при активной поддержке стран-членов НАТО сделал ставку на эскалацию напряженности, вместо того, чтобы активнее искать пути урегулирования. Как подчеркнул Галузин, задача в том, чтобы Киев всерьез взялся за предметный диалог по политико-дипломатическому решению конфликта на основе анкорежских взаимопониманий США и России. Благодаря безвизу Китай вошел в тройку самых популярных у россиян направлений. Об этом рассказал сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы Борис Титов. По его словам, в первом квартале 2026 года россияне совершили почти 400 тысяч турпоездок в Китай. Это на 62% больше, чем за такой же период прошлого года. В результате в начале года Китай занял третье место среди самых популярных направлений для российских туристов, уступив только Египту и Турции, передает СМИ-2. Со стороны россиян усилился интерес к крупным городам Китая и острову Хайнань. Лыжные виды спорта в России объединили в одну федерацию. Заместитель председателя Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев избран главой новой организации. Она будет называться «Федерация лыжных видов спорта и сноуборда России». В ее состав вошли российские федерации лыжных гонок, прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, сноуборда, фристайла и горнолыжного спорта. Серия международных спецпоказов по случаю 90-летия Союзмультфильма пройдет в этом году в ряде стран. Такое соглашение подписали киностудия и Роскино при поддержке Министерства культуры. Как отметили в Роскино, отечественная анимация уверенно завоевывает сердца зрителей по всему миру. Международные показы к 90-летию Союзмультфильма – отличная возможность продемонстрировать богатство и многообразие наших мультфильмов, интересных как детям, так и взрослым. Первой страной, где пройдут показы, станет Сербия. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: «Звезды России». Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Лазы – незаслуженно забытый автохтонный народ, а древние греки называли страну лазов Колхидой. В России, согласно последней переписи, 120 лазов, хотя, по словам специалистов, в реальности их намного больше – в 15-20 раз. Народ имеет собственный лазский язык, он родственный мигрельскому и входит в картавильскую языковую семью. У него существует три диалекта – вице-аркапский, хопский и латинский. До 18 столетия лазы исповедовали христианство, но под влиянием Османской империи происходит исламизация этноса. Сегодня примерно 80% народа придерживаются верований ислама суннитского толка, остальные же сохранили христианские традиции. Основными занятиями лазов были рыболовство, скотоводство и сельское хозяйство. Выращивали рис, пшеницу и кукурузу, занимались садоводством, а еще важным занятием во все времена выступало табаководство. Лазские дома имели форму прямоугольника, часто были двухэтажными. Центральным пространством дома являлся семейный зал, он служил основным местом собрания семьи. Ключевым элементом пространства выступал центральный очаг или камин. Основа рациона лазской кухни – продукты горной местности – бобовые, зелень, капуста, кукуруза, а также субтропические фрукты и ягоды. А вот мясо, что удивительно, играет второстепенную роль.
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом, ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Славянск на Кубани окружен живописными природными ландшафтами, включая знаменитые кубанские степи.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: выходных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: туда никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

Майская поездка на дачу – это ритуал. Открыть сезон, проклясть комаров, которые родились раньше тебя, и потерять ключи от дома где-то в грядке. Весна. Радио родных дорог.

студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте! Как и многие другие старые песни, композиция группы «Мираж» переживает новую волну популярности. Дебютный альбом группы «Мираж» «Звезды нас ждут» вышел в 1987-м. 5 песен на этой пластинке исполнила Наталья Гулькина, 3 – Маргарита Суханкина. Но последняя была студийной вокалисткой. На сцене с Гулькиной работала брюнетка Светлана Разина. И она была не только певицей, но и автором ряда песен. Для второго альбома она написала несколько текстов. Среди них был и новый герой. Дебютирует же песня в 1989-м. И сходу становится настоящим хитом советских дискотек.

0: Занятно, что в 1988 из студии Андрея Летягина, создателя группы, украли 4 новые песни, в том числе и «Новый герой». Осенью того же года наглые пираты выпустили их и выдали за новый альбом группы. Официально же композиция «Новый герой» вышла годом позже. А несколько лет назад на экраны страны вышел сериал «Слово пацана». В саундтрек к этому проекту вошли аж 5 песен группы «Мираж». Но наиболее часто из них в сериале звучит именно «Новый герой». Благодаря этому хит 80-х взлетел в современных чартах и вновь стал популярен на радиостанциях.
1: Фанатека на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация Топаз. Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация Топаз от Топол Эко. 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
1: Название села Батырево переводится с чувашского языка как «богатырское село».
6: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 103,3.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: боли нет, а я пою.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Николая Трубача. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Лидеры России и Китая в ходе предстоящего визита Владимира Путина в Пекин на этой неделе обсудят наиболее важные и чувствительные вопросы отношений между странами. Подробно рассмотрят тему сотрудничества в сфере поставок углеводородов. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам Ушакова, российская делегация будет весьма представительна. Он уточнил, что никакой увязки между визитами Путина и Дональда Трампа, который посетил Китай на прошлой неделе, нет. Президент России прибудет в Пекин завтра вечером. Утром 20 мая начнется визит с церемонии встречи китайским лидером на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь. Силы противовоздушной обороны сегодня утром и днем сбили 20 беспилотников над Нижегородской областью. Зафиксированы незначительные повреждения гражданской инфраструктуры, сообщил губернатор Глеб Никитин. По его данным, обошлось без пострадавших. Оперативная служба устраняет последствия ударов. В аэропорту Нижнего Новгорода действовали временные ограничения с 6 утра до 17 часов. По данным Минобороны, с 7 до 16 часов над регионами сбили 91 дрон. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель скептически отнеслась к идее, что она или ее предшественник Герхард Шрёдер могут выступить посредниками в переговорах России и Европы по российско-украинскому конфликту. В ходе выступления Меркель отметила, что ее предыдущие переговоры с Владимиром Путиным были связаны с ее статусом как главы правительства. Ранее в мае президент России заявлял об открытости Москвы к переговорам и назвал предпочтительным переговорщиком со стороны Европы Шрёдера. По данным издания «Политика», ЕС рассматривает в качестве возможных переговорщиков Меркель, президента Финляндии Александра Стуба и экс-премьера Италии Марио Драги. Соединенные Штаты согласились на время переговоров с Тегераном приостановить действие санкций против иранской нефти. Об этом сообщило агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной команде. По его информации, Иран, в свою очередь, настаивает на снятие всех санкций. Однако Вашингтон предлагает отмену ограничений лишь после окончательного соглашения. Союз театральных деятелей начал разработку кодекса этики, который призван защитить руководителей театров от чрезмерной критики. Как сообщил источник НСН, бурная дискуссия разразилась после материала Национальной службы новостей, в котором театральный критик Ольга Галахова высказалась о перспективах работы Сергея Безрукова в «Амхате» имени Горького. После этого Безруков призвал СТД принять меры в отношении критиков. Директор театра Вахтангова Кирилл Крок подтвердил НСН баталии вокруг будущего кодекса. Ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский, который также участвовал в скандальном заседании секретариата СТД, рассказал НСН, что руководство любого театра воспринимает любую критику как личное оскорбление. Это досадно, но с этим ничего поделать нельзя, заключил Заславский. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Слушайте

0: знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на радио родных дорог в Макс.
1: Дай сигарету, я ее докурю.

0: Вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Как кавказский кефир вдруг стал довольно модным трендом? Об истории айрана расскажу прямо сейчас. Айран – кисломолочный напиток, который популярен у тюркских, кавказских и балканских народов. Как и тан, на вкус он напоминает соленый кефир с привкусом молочной сыворотки. Кстати, как говорят на Кавказе, в любой непонятной ситуации пей айран. Он придает силы, заменяет воду и пищу и даже бодрит. Никто не может сказать, что же появилось раньше, закваска или айран. На Кавказе, кстати, любят рассказывать о том, что рецепт айрана им был послан с небес. Впрочем, есть и более приземленная версия. Говорят, изобрели его тюркские кочевники. Им в условиях постоянных разъездов требовался напиток, который утоляет жажду и долго хранится. По словам историков, появился первый айран около 1500 лет назад. Так, кочевники заметили, что если в молоко добавлять специальную закваску, то начинается процесс скисания, а молоко приобретает приятный вкус и долго не портится. Вот и был выведен первый рецепт айрана. Он пришелся по душе кочевникам и быстро разошелся по всем горным территориям.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Братское водохранилище, что в городе Братск, огромно. После его строительства рекам потребовалось около 6 лет, чтобы наполнить его водой.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
2: Мои родители слушают радио «Родных дорог», и я продолжаю эту традицию.
3: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
4: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.
6: Лесно.

0: Москве 7 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Рособрнадзор объявил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований Московскому физико-техническому институту Южному федеральному университету. МФТИ получил предостережение, в том числе из-за неполных сведений на официальном сайте. Также Рособрнадзор указал, что ВУЗ не разработал и не утвердил образовательные программы. ЮФУ предостережение вынесли за отсутствие разработанной программы магистратуры. Кроме того, ведомство отметило, что университет не обеспечивает открытость и доступность информации о своих образовательных программах. Вооруженные силы Украины атаковали сегодня ряд населенных пунктов в 5 округах Белгородской области. Предварительно пострадавших нет, сообщил региональный оперативный штаб. В городе Шебекино при атаке беспилотника загорелось здание на территории неработающего производственного предприятия. Пожар ликвидирован. Повреждения зафиксированы в 9 селах Белгородского, Борисовского и Волоконовского округов, а также в городе Грайворон. По данным Минобороны, с 7 до 16 часов над регионами сбили 91 дрон. Невредимыми найдены двое детей, которые ушли с территории детского сада в подмосковном Чехове. Как сообщил глава округа Михаил Собакин, двое 5-летних воспитанников сбежали во время прогулки в дошкольном отделении гимназии номер 7. Они пролезли через орнамент ограждения. Затем детей заметили камеры безопасного региона на улице Полиграфистов. В поисках задействовали все экстренные службы округа и группу быстрого реагирования «Лиза Алерт». В итоге сбежавших детей нашли и передали родителям. По факту халатности и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних возбуждено уголовное дело. Следственный комитет Беларуси начал специальное производство в отношении одного из основателей группы «Ляпис Трубецкой», солиста рок-группы «Брута» Сергея Михалка. Его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса Республики. Разжигание расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды или розни и оскорбление президента Беларуси. В августе прошлого года суд Беларуси внес клип и песню «Не быть скотом» Ляписа Трубецкого в список экстремистских материалов. Михалок поддерживал Украину и выступал против белорусских властей. Он переехал жить на Украину в 2015 году, а в 22-м развелся с актрисой Светланой Зеленковской и вместе с сыновьями переехал в Европу. Мультипликационный проект «Жизнь и подвиги полководца Александра Васильевича Суворова» представили в Государственном историческом музее. В основу фильма лег труд Николая Полевого о Суворове, который впервые был опубликован в середине 19 века. Сценарий создан с опорой на переписку Суворова и императрицы Екатерины II, документальные материалы из Крымского ханства, тексты времен Емельяна Пугачева и другие исторические источники. В основу проекта легли 100 рисунков художников 19 века, в их числе Александр Коцебу и Рудольф Жуковский. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Группа «Комбинация». Два кусочка колбаски.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Майские праздники – это когда ты планируешь шашлыки на природе, но природа планирует дождь, ветер и твое одеяло на диване. Весна. Радио «Родных дорог».

0: Очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Бильярд. Как эта забава покорила буквально весь мир. История бильярда насчитывает тысячи лет. Многие удивятся, но забивание шаров палками – одно из первых спортивных состязаний, которое придумали люди. Первые изображения таких соревнований относятся ко второму веку до нашей эры и были найдены в Египте и Греции. О том, кто придумал игру в современном виде, до сих пор ведутся жаркие споры. Британцы и французы оспаривают первенство изобретения и ссылаются на исторические документы и гравюры. История бильярда как настольной игры начинается в Европе в 15 веке, во времена Людовика XI. Монарх не мог играть на поле, потому что страдал от боли в спине и приказал создать кабинетный вариант любимого развлечения. Поэтому 1469 год – это дата появления первого бильярдного стола, который похож на современный. Игра довольно быстро распространилась среди европейской знати. В России бильярд появляется благодаря Петру Первому. Царь привез из Нидерландов стол и установил его в приемной, чтобы подчиненные в ожидании аудиенции могли совершенствовать свое мастерство. В СССР же бильярд долгое время не считался официальным видом спорта из-за общепринятого мнения о его равенстве с азартными играми. И только в 1989 была создана первая федерация бильярда.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед. В городе Выборг есть свой замок. Настоящий символ города.
4: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 98.0 FM.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
0: Радио.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерия Сюткина и Светы. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство финансов США продлит на 30 дней исключение санкций в отношении российской нефти, которая перевозится морем, сообщает Рейтер. По данным источника агентства, решение принято после того, как несколько стран запросили дополнительное время для покупки нефти из России. Действие временной лицензии на операции с российской нефтью и нефтепродуктами завершилось утром 16 мая. Предыдущая временная лицензия США действовала до 11 апреля. Ее выдали в связи с энергокризисом, который возник из-за блокады Ормузского пролива после начала военной операции США и Израиля в отношении Ирана. Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак не собирается сбегать из страны, пока идет расследование его уголовного дела об отмывании денег через недвижимость. Об этом он заявил сегодня после выхода из следственного изолятора. Ермак настаивает на своей невиновности. Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили обвинение Ермаку 12 мая. После этого суд арестовал его. Сегодня за Ермака внесли полную сумму залога в размере 140 миллионов гривен. Это более 3 миллионов долларов. По данным СМИ, деньги перевели 7 физических и 7 юридических лиц. Среди них экс-тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров. Правовая база музейной сферы в России несовершенна и нуждается в более серьезном регулировании. Об этом НСН заявила экс-директор Государственного музея имени Пушкина Елизавета Лихачева. Комментарий она дала в Международный день музеев, который отмечается 18 мая. Одной из проблем Лихачева также назвала отсутствие возможности для развития частного музейного дела. Например, по законодательству запрещено формировать частные археологические коллекции. Находки нельзя легально передавать частным музеям. Лихачева в шутку также призвала разрешить продажу вина в музейных буфетах. Арбитражный суд Москвы удовлетворил просьбу финансового управляющего Елены Блиновской в рамках процесса о банкротстве осужденной о взыскании почти 133 миллионов рублей с бывшей подруги блогера и главного организатора ее марафонов Лилии Орленко. Последняя дала на нее показания во время процесса по уголовному делу в Савеловском суде Москвы, передает ТАСС. Орленко обвинила Блиновскую в нежелании соблюдать договоренности относительно официального заключения партнерства. Ранее арбитражный суд взыскал почти 44,5 миллиона рублей с другого бывшего руководителя бизнеса-блогера Татьяны Остапишиной. Добросовестных предпринимателей, которые соблюдают требования безопасности на воде, можно было бы допустить к ночным прогулкам у разводных мостов в Санкт-Петербурге. Такую идею выдвинул глава Ассоциации владельцев пассажирских судов города Максим Капитонов. Сейчас всем категориям маломерных судов запрещено движение на участках Невы с 23 часов до 5 утра. По данным Ассоциации, некоторые компании-владельцы маломерных судов уже разработали систему управления безопасностью и готовы соблюдать предписания. Власти города, в свою очередь, считают, что ночной запрет для маломеров не скажется на обороте туристов. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
1: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Город Волоколамск упоминается в американском фильме «Хеллбой».
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.3 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Вашингтон выводит из-под санкций на 30 дней операции по поставкам нефти из России, которые доставляются судами, чтобы обеспечить наиболее уязвимым странам доступ к энергоносителю. Это подтвердил министр финансов США Скотт Бессент. Он не уточнил, о каких именно странах идет речь. По его словам, разрешение поможет стабилизировать физический рынок нефти. США 12 марта сняли санкции с операции по продаже нефти и нефтепродуктов из России в связи с операцией против Ирана. Срок действия лицензии истек 11 апреля. 17 числа Минфин США опубликовал лицензию, которая разрешила до 16 мая проведение операций по продаже, перевозке и выгрузке нефти российского происхождения, которая загружена на танкеры в период до 17 апреля. Суд арестовал бывшего генерального директора Мосгипротранса Игоря Мицука, передает РБК. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Силовики задержали экс-главу проектного института 11 мая. По данным источников, претензии к Мосгипротрансу связаны с проектными изысканиями по одному из инфраструктурных проектов. Они были сделаны, но их объем, по версии следствия, отличается от того, что был зафиксирован в документах. Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск миллиардера Владимира Потанина к бывшей жене Натальи Потаниной. Иск рассматривался в закрытом режиме. Подробности по делу на сайте суда не раскрываются. Forbes оценивает состояние Потанина в 24 с лишним миллиарда долларов и ставит на пятое место в рейтинге богатейших россиян. Он занимает пост президента холдинга «Интерроса» и президента-председателя правления «Норникеля». Бизнесмен просил московский суд запретить бывшей жене продолжать разбирательство с ним в суде Лондона. Там тяжба длится уже 8 лет. Экс-жена добивается финансового обеспечения после развода с Потаниным в 2014 году. Сбой в работе сервиса «Делимобиль» затронул пользователей в Москве и других городах России. Сейчас команда сервиса работает в усиленном режиме, чтобы восстановить стабильную работу приложения, сообщила пресс-служба компании. Пользователи, у которых возникают сложности с завершением аренды, могут закрыть автомобиль через Bluetooth во время активной аренды, а завершить ее после восстановления работы приложения. Компенсация за время, пока клиенты не могли пользоваться автомобилями, будет начислена автоматически в течение 7 дней. Российским легкоатлетам заплатят по 3 миллиона рублей за мировой рекорд в нынешнем летнем сезоне, сообщила Всероссийская федерация легкой атлетики. Ее исполком утвердил выплаты в качестве мотивационной программы спортсменов. При этом призовые и дополнительные вознаграждения выплачиваются только при обязательном участии в Кубке России, чемпионате и командном первенстве страны. Тренерский штаб получит половину от суммы призовых спортсменов, а в случае установления рекорда выплаты положены и первым тренерам. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься, даже в Макс.
1: Национальная служба новостей.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: никуда, никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

детстве май был генеральной репетицией лета. А сейчас это просто месяц, когда я особенно остро чувствую, что качели во дворе стали ниже, а работать надо больше. Весна. Радио родных дорог.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь, где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Город Чебоксары – один из самых зеленых в стране. В нем целых 70 квадратных километров лесных насаждений.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,0

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Паскаля и группы А-Студио. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Силы противовоздушной обороны за 4 часа сбили 35 дронов вооруженных сил Украины в период с 16 до 20. Как сообщило Министерство обороны, дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, а также над Азовским морем. Ранее оперативный штаб Белгородской области сообщил, что ВСУ атаковали ряд населенных пунктов в 5 округах. Пострадавших предварительно нет. Силы ПВО утром и днем сбили 20 беспилотников над Нижегородской областью. Зафиксированы незначительные повреждения гражданской инфраструктуры, сообщил губернатор Глеб Никитин. Обошлось без пострадавших. Днем российские силы ПВО сбили 91 беспилотник. Третий раунд продления американской лицензии, который снимает санкции на поставки по морю российской нефти, стал позитивным сигналом для глобальных энергетических рынков. Об этом заявил специальный представитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, мировая энергетическая безопасность невозможна без российских энергоносителей. Министр финансов США Скотт Бессент объявил сегодня о продлении на 30 дней действия лицензии, которая разрешает морские поставки российской нефти. По его словам, наиболее уязвимые страны должны получить возможность временного доступа к российской нефти, которая сейчас находится в море. Депозитарий Евроклир сообщил, что, несмотря на решение арбитражного суда Москвы, активы российского Центробанка останутся замороженными в соответствии с международными санкциями. Решение объясняется тем, что иск ЦБ к Евроклир не признается законодательством Евросоюза, а Евроклир не признает юрисдикцию суда. 15 мая арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Центробанка к Евроклирбанк о взыскании более 18 триллионов рублей на фоне планов Евросоюза использовать заблокированные активы для финансирования Украины. В эту сумму входят замороженные средства, стоимость заблокированных ценных бумаг, а также упущенная выгода. Американский актер Том Кейн, который озвучивал одного из главных персонажей мультфильмов «Звездные войны» мастера Йода, умер в возрасте 64 лет. С 20-го года он боролся с осложнениями после инсульта. Том Кейн на протяжении многих лет озвучивал персонажей мультфильмов и игр франшиз «Звездные войны», «Суперкрошки» и «9». Игроки и тренеры «Зенита» вернулись в Санкт-Петербург из Ростова-на-Дону после победы в российской премьер-лиге. Команда Сергея Симака накануне обеспечила себе золотые медали, когда с минимальным счетом обыграла Ростов в 30-м последнем туре. «Зенит» опередил Краснодар на 2 очка в турнирной таблице. Для питерской команды это рекордный 11-й титул чемпиона России. Самолет с игроками «Зенита» приземлился вечером в аэропорту Пулково. Команда на автобусе золотого цвета с открытым верхом отправилась на Малую Конюшенную улицу на праздник в честь чемпионства. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся, с нами теплее. Радио родных дорог.

Эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на «Радио Родных Дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Коллеги, спасибо за фидбэк.
5: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
1: В подмосковном городе Можайск находилась штаб-квартира Наполеона.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 92,2

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Рособрнадзор объявил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований Московскому физико-техническому институту, Южному федеральному университету. МФТИ получил предостережение, в том числе из-за неполных сведений на официальном сайте. Также Рособрнадзор указал, что ВУЗ не разработал и не утвердил образовательные программы. ЮФУ предостережение вынесли за отсутствие разработанной программы магистратуры. Кроме того, ведомство отметило, что университет не обеспечивает открытость и доступность информации о своих образовательных программах. Вооруженные силы Украины атаковали сегодня ряд населенных пунктов в 5 округах Белгородской области. Предварительно пострадавших нет, сообщил региональный оперативный штаб. В городе Шебекино при атаке беспилотника загорелось здание на территории неработающего производственного предприятия. Пожар ликвидирован. Повреждения зафиксированы в 9 селах Белгородского, Борисовского и Волоконовского округов, а также в городе Грайворон. По данным Минобороны, с 7 до 16 часов над регионами сбили 91 дрон. Невредимыми найдены двое детей, которые ушли с территории детского сада в подмосковном Чехове. Как сообщил глава округа Михаил Собакин, двое 5-летних воспитанников сбежали во время прогулки в дошкольном отделении гимназии номер 7. Они пролезли через орнамент ограждения. Затем детей заметили камеры безопасного региона на улице Полиграфистов. В поисках задействовали все экстренные службы округа и группу быстрого реагирования «Лиза Алерт». В итоге сбежавших детей нашли и передали родителям. По факту халатности и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних возбуждено уголовное дело. Следственный комитет Беларуси начал специальное производство в отношении одного из основателей группы «Ляпис Трубецкой», солиста рок-группы «Брута» Сергея Михалка. Его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса Республики. Разжигание расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды или розни и оскорбление президента Беларуси. В августе прошлого года суд Беларуси внес клип и песню «Не быть скотом» Ляписа Трубецкого в список экстремистских материалов. Михалок поддерживал Украину и выступал против белорусских властей. Он переехал жить на Украину в 2015 году. А в 22-м развелся с актрисой Светланой Зеленковской и вместе с сыновьями переехал в Европу. Мультипликационный проект «Жизнь и подвиги полководца Александра Васильевича Суворова» представили в Государственном историческом музее. В основу фильма лег труд Николая Полевого о Суворове, который впервые был опубликован в середине 19 века. Сценарий создан с опорой на переписку Суворова и императрицы Екатерины II, документальные материалы из Крымского ханства, тексты времен Емельяна Пугачева и другие исторические источники. В основу проекта легли 100 рисунков художников 19 века, в их числе Александр Коцебу и Рудольф Жуковский. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.
1: Алло.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Я каждый год забываю, что май в России – это не старт лета, а последний шанс выгулять зимний пуховик перед июньской жарой. Весна. Радио родных дорог.

0: Город Кашира назван в честь протекающей здесь речки Каширки.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
2: Мои родители слушают радио «Родных дорог», и я продолжаю эту традицию.
3: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
4: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и Марины Хлебниковой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны. Главные песни большой страны.
1: От меня за пеленой другого дня, но даже время мне не сможет помешать. Зачем-то так.

Радио разных дорог. Главные песни большой страны. Звезды радио родных дорог.

0: в Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Силы противовоздушной обороны за 4 часа сбили 35 дронов вооруженных сил Украины в период с 16 до 20. Как сообщило Министерство обороны, дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, а также над Азовским морем. Ранее оперативный штаб Белгородской области сообщил, что ВСУ атаковали ряд населенных пунктов в 5 округах. Пострадавших предварительно нет. Силы ПВО утром и днем сбили 20 беспилотников над Нижегородской областью. Зафиксированы незначительные повреждения гражданской инфраструктуры, сообщил губернатор Глеб Никитин. Обошлось без пострадавших. Днем российские силы ПВО сбили 91 беспилотник. Третий раунд продления американской лицензии, который снимает санкции на поставки по морю российской нефти, стал позитивным сигналом для глобальных энергетических рынков. Об этом заявил специальный представитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, мировая энергетическая безопасность невозможна без российских энергоносителей. Министр финансов США Скотт Бессент объявил сегодня о продлении на 30 дней действия лицензии, которая разрешает морские поставки российской нефти. По его словам, наиболее уязвимые страны должны получить возможность временного доступа к российской нефти, которая сейчас находится в море. Депозитарий Евроклир сообщил, что, несмотря на решение арбитражного суда Москвы, активы российского Центробанка останутся замороженными в соответствии с международными санкциями. Решение объясняется тем, что иск ЦБ к Евроклир не признается законодательством Евросоюза, а Евроклир не признает юрисдикцию суда. 15 мая арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Центробанка к Евроклирбанк о взыскании более 18 триллионов рублей на фоне планов Евросоюза использовать заблокированные активы для финансирования Украины. В эту сумму входят замороженные средства, стоимость заблокированных ценных бумаг, а также упущенная выгода. Американский актер Том Кейн, который озвучивал одного из главных персонажей мультфильмов «Звездные войны» мастера Йоду, умер в возрасте 64 лет. С 20-го года он боролся с осложнениями после инсульта. Том Кейн на протяжении многих лет озвучивал персонажей мультфильмов и игр франшиз «Звездные войны», «Суперкрошки» и «9». Игроки и тренеры «Зенита» вернулись в Санкт-Петербург из Ростова-на-Дону после победы в российской премьер-лиге. Команда Сергея Симака накануне обеспечила себе золотые медали, когда с минимальным счетом обыграла Ростов в 30-м последнем туре. «Зенит» опередил «Краснодар» на 2 очка в турнирной таблице. Для питерской команды это рекордный 11-й титул чемпиона России. Самолет с игроками «Зенита» приземлился вечером в аэропорту Пулково. Команда на автобусе золотого цвета с открытым верхом отправилась на Малую Конюшенную улицу на праздник в честь чемпионства. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: наступает вечер пятницы, и даже вечер субботы начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
3: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Ямальском на Дыме есть свой Дед Мороз. Ямал-Ири.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,5.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Евы Польны в честь дня рождения.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Группа «Комбинация». Два кусочка колбаски.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: туда никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

Зимой на даче я чувствую себя героем хоррора. Открываю дверь в дом после зимы и молюсь, чтобы там не поселилась новая цивилизация пауков. Весна. Радио родных дорог.

0: Лубачевский расположен дом-усадьба математика Лубачевского, в котором он жил в летнее время.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-13», 1994 год.
1: Дмитрий Маликов, «Спой мне».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Свое название город Сызрань получил от татарского слова «сыза», что означает «овраг».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,2.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Евы Польны в честь дня рождения.